А причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными и падение в

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастроф и горести, трубным глазом лавин, цунами. Так доколе нам ждать, не каяться,

тебе я не начал боя. Встану скорей от сна, смерти мой сон.

как мне быть не фарисеем? Как стать смиренным мытарем? По виду близок я к спасению, но так ли на

0: c'est good, hein?
1: Ведь там, во глубине сердечной, во тьме сокрытый мною клад, а там начало смерти вечной,

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасенья. Спасенье ищут для телес,

таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых,

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться. А бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлака в сердце

и по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души

души, не усыпляй их бессердечие. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам нам лучше дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам. И этот вечный капитал хранить бы надо, как зеницу. Но спрос на вечное упал, ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу. И сыв чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

Нагими ходят короли, своим убожеством блистая. Они старались, как могли, свой рай построить на земли, без Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая отползет, всеобщим стало обнажение. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, якоже и ми оставляем должником нашим, и не

«Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего, глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познай род ин, сынови родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивая, род и же не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего. Сыны ви Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, як умех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, пониже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, ви ниже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще, и невера ваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его, той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песья мухи, и поедуша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, убий градом винограды их, и черничие их сланою, и предади граду скоты их, и имени их огню, послание гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю, ужин жребодаяния, и всели в селение их колено Израилева. И искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения его не сохраниша. И отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен. И прогневаша его в холмих своих, его истуканных своих раздражиша его. Слыша Бог, и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут. И восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его пасти Иакова, раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло бы сердце своего, и враг.

Боже, придоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупия раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поруганием сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поведоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сына умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яка овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналися языки и насадилися и. Пути сотворилися пред ним и насадилися коренья его. И исполни землю, покрый горы сень его и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его. Вскую низложилися и оплот его, и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и уединенный диви по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей. И соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение его Иосифе положи ей, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в каши поработасти, в скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь мене, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть им Господь Бог твой, изведи тя от земли египетские, расшири уста Твоя и исполню я. И не послушаш о люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищую Бога из руки грешничьи, избавите Его. Не познаши они же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко сев рази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша.

Он и Амалек, и на племенницы, живущими в Тире, ибо и Ассур, приидя с ними, бывши в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, бывши яко гной земный, положи князя их, яко Арива и Зива и Зивия и Салмана, и вся князя их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы облети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе. Восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божия и призрень на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков. Оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишенный, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли восия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей, и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист святителю Григорию, епископу и чудотворцу Неокесарийскому. Избранный чудотворче и изрядный угодничий Христов, догматов творец предивный, ересей искоренителю неленостный, многоцелебный источничий и молитвенничий о душах наших, святителю Григория, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед освободи зовущих, радуйся, чудотворче Григория, неокесарийские похвало, церкви Христовой украшение. Ангел земный, человек небесный, был еси святителю Григорию от начала жития твоего, чистоту души и тела возлюбив, и Христу любовью усердно последовав, совершенства духовного достигал еси, тем же изряднейшего жительства, аки молнии, сияя светом ныне свету великому предстоя, поминай нас, усердно чтущих тя и воспевающих така. Радуйся, Евангелие Христово, верный последователю, радуйся заповеди Иисусовых, ревностный исполнителю, радуйся благочестие, стено необоримое, радуйся звездо, сияющая благодать Божией зарею, радуйся дерзновение велия ко Господу стяжавой, радуйся дар чудотворения свыше получивой, радуйся крепкая кормила Церкви Христовой, радуйся непоколебимой столпе православия, радуйся правила веры благочестивая, радуйся образе кротости духовная, радуйся апостольских преданий хранителю, радуйся тайн Божиих истинной строителю, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало Церкви Христовой украшение. Видя нечестивее юноши Александристи, непорочное и целомудренное житие твое, святителю Григория, ненавистью от дьявола вселяемую, распаляшася, научиша жену некую оклеветать тебя пред всеми, просите плату за блудодеяние. Ты же от чрева матерня, даже до блаженной кончины твоей, я не познав греха плотского и сохранив девство неоскверненное, с кротостью и незлобием молил еси друга твоего подать и просимое, поющий Богу единому верному на небесех свидетелю». Аллилуйя. Разум и сердце, имея грехом омраченное, прияла блудница, и же в Александрии мзду неправедную, с ней же и казнь лютую. Вошел бы в небес страшный, начав мучить и пред всеми, так что сия тщерь Велиарова трепетала всем телом, скрежетала зубы своими и вопила безудержно. Ты же, святителю Григория, сотворив о ней теплую молитву ко Господу, отгнал еси духа злобы поднебесная. Мы же, дивящиеся сему, вопием те так, а радуйся воине Христов непобедимой, радуйся радуйся, рабе Божий, благий и верный, радуйся, цвете нетления, радуйся, венчи воздержания, радуйся, целомудрие украшения, радуйся, ангелу-сожителю, радуйся, смирение совершенное зерцало, радуйся, ему же и беси повинуются, радуйся, иго Христово, благое и легкое, носивое, радуйся, скорби многие, благодушно претерпевой, радуйся, им же сатана посрамися, радуйся,

Радуйся, им же Христос прославися. Радуйся, чудотворче Григорий, неаки сарийские похвалу, Церкви Христовы украшения. Силу божественной премудрости осените, освятителю Григорий, егдокупно с другом твоим Фирмианом из Каппадокии, остави мирское учение, философию эллинскую, иначе постигайте христианские тайны, истинные тайны Божественного Писания. Тем же и нас, великие учители Небесного Рая, ныне, проходя нетленное пажить, и поминаю престола Божия, да и мы просветимся светом евангельского богопознания, поющие Аллилуйя. Имея в сердце своем огонь любви, Божественное святителю Григорию, в родной город твой Неокесарию пришел еси, иди же все люди, просишь тебя быть им судьей и градоправителем. Ты же, избегая сети гордости и пустой славы человечестей, место сие остави и в пустыне удалился, пребывая в трудих и подвизях. Их же един Господь сердце видит, сведает. Мы же смирению твоему и пустынолюбию дивящийся, вопием те така. Радуйся, ангел нравный человече, радуйся подвигов источниче неоскудный, радуйся светильниче во тьме сияющий, радуйся лампада божественного света, радуйся пустынолюбивого горлица, радуйся, сладкопесненная свирель, радуйся, многослезный молитвенничий, радуйся, ратоборчий добли, врага победивый, радуйся, псалмопение немолчными Бога славивой, радуйся, коленопреклонение многое совершивой, радуйся, постом и сухоядением плоть свою изнуривой, радуйся, ветхого в себе человека всецело духу покоривой, радуйся, чудотворчий Григорий, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Бурю мирского жития и тяжелоносные страсти и волны пришед, обрел еси святителю Григорию тихое и безмятежное пристанище, в пустыню вселився, Христу неленостно поработал еси, возлюбив пост и молитву, пая непрестанно Богу, Аллилуйя. Слыша блаженный Феодим, епископ Амасийский, ангелоподобное житие твое, святителю Григорию, восхоте призвать тебя от пустынного уединения к служению церковному в святительском образе. Ты же, провидев сие намерение, недостоинство свое помышляя, сокрыся в глубину пустынную. Тот же, движимый Духом Святым и ревностью по Церкви Христовой распаляясь, совершиша посвящение дивное без тебя, херотонисов тя, во епископа града Неокесарийского. Мы же дивящийся сему выпием те, радуйся архиерею Бога Вышнего, радуйся служителю благоговейной алтаря Господня, радуйся неусыпной делателю винограда Христова, радуйся плоды сладкие отделания твоего ему принеси, радуйся славы Божией ревнителю, радуйся наставниче, всех к небеси приводяй, радуйся у невестивы Христу души многие, радуйся пастырю добрый, за овцы свою душу положивой, радуйся грешних милостивой заступниче, радуйся бедствующих скоро помощниче, радуйся верных прибежище граде, радуйся святителю удобрения, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Богатичней звезде подобен был еси святителю Григорий, небо церковное украшая, светом истинного богопознания озаряя, егда воле Божией покоряясь, приял еси епископское поставление во град Неокесарию, и абия восстал еси против злых еретиков Павла и Савелия Самосадских, проповедавших ложно о таинстве Пресвятей Троицы. Ты же верная, научая, подобающую воспевать о триединому Богу. Аллилуйя! Видя безумных еретиков, а Пресвятей Троице неправедно учащих, ты, святителю Григорий, прилежно моляши Господу Богу и причисти Его Матери об открытии православным христианам догматов истинных, тем же сподобился и сие явление чудного Пресвятые Богородицы со апостолом Иоанном Богословом, от них же и научен был тайным богопознания, записав, предал еси их всем верным в назидание. Мы же небесные глаголы сие принимающим, с любовью прославляем тебя, великий таинничий, и выпием те така. Радуйся Божьей премудрости, созерцателю проповедниче, радуйся истинного богословия, златословесный учителю, радуйся Пресвятая Троица благоволением осененной, радуйся Пречистая Богородица милостями ущедренной, радуйся Божий разум исполненный, радуйся благодатью Святого Духа озаренной, радуйся мрачивой пагубной лжеучения, радуйся поправой еретическое злочестие, радуйся апостольских преданий ревностной блюстителю, радуйся адаманте веры православная, радуйся усердной наставниче благочестия, радуйся в самом себе храм трипостасному божеству устроивай, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение.
Проповедник святоносный триединого Бога, святителю Григорий, явился иси наученный от самой Пресвятей Богородицы апостола Иоанна Богослова, какого святую Троицу истинно веровати, непрестанно взывал еси Отцу Слова Живаго, премудрости ипостасной силы и образу вечного. Аллилуйя! Воссия заря истинного богопочитания граду Неокесарии, во тьме и дал поклонение пребывающему с пришествием Твоим, святителю Григория, множеству бо идолов и им служащих обред в языческих капищах, молил еси Господа, да призрит на создание Своя, просветит люди погибающие, обратит я на путь спасения. Сего ради вернее, научишися воспевать идти, радуйся искоренителю демонского служения, радуйся насадителю истинного богопочитания, радуйся божественную силу идола поправой, радуйся тьму неверия разгнавой, радуйся слава веры православная, радуйся церкви Христова утверждения, радуйся прелесть демонского посрамивой, радуйся неверное боговедением просветивой, радуйся щите, охраняя и благочестие, радуйся мечу, посицая и нечестие, радуйся верных удобрения, радуйся неверных посрамления, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, церкви Христовой украшения. Хотящий некогда нечестивее жители Неокесаристи совершать языческий праздник Зевсу, невзирая на увещание Твоя, святителю Григория, наведуша, нося гнев Божий и наказание страшное, губительную язву смертоносную, яко смешавшая радости безумия с плачем, веселью же превратившуюся в горе и несчастье, познав же люди свои заблуждения, просишь тебя остановить и болезнь лютую молитву твою к Богу. Его же ты единого почитал, есть и владыкою над всеми, и воспевал ему «Аллилуйя». Нового тебя чудотворца исповедует Христова Церковь, святителю Григория. Силою Бог Божий в тебе действующие больные исцеляешь, прокаженные очищаешь, демоны прогоняешь. Ты будешь всем воистину помощник, освободитель, питатель и врач. Всего ради вопием тебе так, а радуйся, десница чудотворная Иисусова. Радуйся, язычие Христов, словом исцеляй. Радуйся, дерзновение велика Господа стяжавой. Радуйся, чудотворение дар свыше получивой. Радуйся, преславный в бедах заступничья. Радуйся, превеликий в напастях защитниче, радуйся, исцеление источниче, радуйся, люте страждущим помощниче, радуйся, бесов прогонителю, радуйся, многоцелебной кладезью неисчерплемой, радуйся, избавление от печали, радуйся, подаяние благости, радуйся, чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Странное чудо явися святителю Григорию, егда брата два, езера от отца в наследство получистое, не могущему ему разделить его между собою, воссаста друг противу друга. Ты же молитвою твою ко Господу иссушил есионое, дабы не иссякла есть любовь братская, научая верное в мире друг со другом воспевать и Богу. Аллилуйя. Весь воистину православный мир почитает тебя, святителю Григория, великого чудотворца, ибо молитвою твою ко Господу и водружением жезла твоего течение реки изменил еси, сохранив земли плодородие, призвав же имя Иисусова гору подвигнул еси, дая место для воздвижения храма Божия. Мы же дивящиеся сему вопием те, радуйся сосуде благодати Божией, радуйся неиссякаемый источничек чудес, радуйся истинно исправителю душ человеческих, радуйся сварливых братьев разумления, радуйся ко тобою зависть попираем, радуйся, ко тобою благонравное житие исправляем, радуйся над стихиями благодатью Божией владычеству яй, радуйся уставы земли верою твоей применяй яй, радуйся речные устремления жезлом твоим укротивой, радуйся земли плодоносия молитвою твоей даровавой, радуйся усердный храмоздателю, радуйся человеколюбивый пастырю словесных овец, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христово украшение». Всякое естество ангельское удивися дару прозорливости твоей я, святителю Григорий, егда узрела еси в простом угольщике Александре, мужа богоугодного, благочестивом, будущего епископа града Команны. И так и сокровище потаенное открыл еси украшением Церкви Христовой ставшее. Сего ради мы со бесплотными лики вопием Богу. Аллилуйя. Ведь и многовещание недоумеют изобразить силу Божию в тебе действующей, святитель Григорий, егда трое иудеев восхотеша над тобою посмеятися, единого от нечестивца своих при дороге обнаженного, яко мертво положивший, рыдающую же над ним и просящую тебе одежды покрытия, наготу его. Ты же, покрыв его, воистину бездыханным сотворил еси, искусителей посрамляя и мертвым погребать и своего мертвеца оставляя. Мы же, прославляющий тебя, святитель, усица вопием,
Радуйся духом прозорливости озаренной, радуйся духом страха Божия напоенной, радуйся будущее, яко настоящее ведай, радуйся дальнее, яко близ сущее прозревая, радуйся небоязненной истины проповедничая, радуйся ревностной лжи посрамителю, радуйся беззаконных словом обличения, яко гром поражая ей, радуйся нечестием ослепленных, яко молния посеца ей, радуйся к наказанию безумных иудеев Бога преклонивой, радуйся скверного хульника жизни лишивой, радуйся, яко тобою попрано бысть глумление, радуйся, яко тобою пожерта бысть зависть. Радуйся, чудотворче Григорий, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Спасти хотяй души словесных отец, овец твоих, святителю Григория, ко пастырь добрый восстал, еси противу волка хищного, нечестивого гонителя Декия, и же понуждаши христиан к поклонению идолам и предай их мучениям и злой смерти. Ты же, отеческой любовью движимой, призывал еси верных укрытись от мучителей, дабы обессилев в страданиях, не отпали от Бога истинного. Ему же до времени в дебрях и расселенных гор воспеваху. Аллилуйя. Стены горнего Иерусалима прияшатя, святителю Григории, по отшествии твоим от земных к небесным, паства же твоя плакаша о тебе, яка о своем отце чадолюбивым. Мы же зряще тебя погребаемой, теплого предстателя на небеси, иметь тебя уповая, с рыданием купно и надеждой вопием тебе. Радуйся, великий угодничий, жизнь по Бозе возлюбивой, радуйся, веру, надежду и любы, даже до конца сохранивой. Радуйся, отче чадолюбивый, в начале епископства в ограде Неокесарии, имевый лишь сей на десять христиан и их млеком евангельских заповедей вскормивой. Радуйся, трудолюбивое пчело, весь град медом Христовой веры усладивой и пред кончиной твоей лишь 70 язычников в горечи заблуждения оставивой. Радуйся, лучу солнца правды, теплотой божественной любви нас согревай. Радуйся, свечом многосветлая, светом истинного богопознания нас озаряй. Радуйся, бисери честный, сердца нашего веселяй. Радуйся, камень дорогий, люди православные украшай. Радуйся, небесных сил собеседниче, радуйся, всех святых сонаследниче, радуйся, ко тобою бездну милосердия Боже, призываем, радуйся, яко тобою спасение вечно получить и уповаем. Радуйся, чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Пение благодарственное Пресвятей Троице принесоши, люди неокесарийсти, егда обретоши, честные многоцелебные мощи твои, святителю Григорию, аки спасительный источник, дивные чудеса содевающий, и поставиши их в Церкви Соборней, пая Богу, аллилуйя. Светоподательного светильника, просвещающего души и телеса, явил тебя Господь, святителю Григорию, людям православным во всей вселенней, ибо молитвами твоими пособствуешь и не тучью в Неокесарии сущим, но и в пределах Отечества нашего пребывающим. И московский князь Василий Темный освобожден бысть чудно из татарского плена не иным чем, но помощью твоей и предстательством посему и воздвиже церковь во имя твое на месте, с него же узри стены кремлевские, на нем же иным не прославляешься и слышишь и таковая. Радуйся, небес пресельничий жителю, радуйся, земли молитвенничий предстателю, радуйся, людям православным поможение, радуйся, рода христианского возвышения, радуйся, лествица Богом утвержденная, еже восходим к небеси, радуйся, по крови Богом сданной, им же покрываются мнозе, радуйся, из уз пленения изымай ей, радуйся, от мятежа и брани соблюдай ей, радуйся, многих от погибели исхитивай, радуйся, бесчисленных неврежденно сохранивай. Радуйся, яко тобою от вечной смерти освобождаемся. Радуйся, яко тобою бесконечной жизни сподобляемся. Радуйся, чудотворче Григорий, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Благодать, данную тебе от Бога сведущей, с любовью восхваляем тебя, святителю Григория, помышляя, яко не могуще по достоянию изобразить и величие и славу твою. Моли же о нас, чадых твоих духовных, да милостив будет Господь и к нам грешным, да облагодатит и нас ходатайством твоим, не от града, не от Кесарии, но от российских предел, вопиющих ему. Аллилуйя. Поющий богоугодное житие твое, святителю Григория, благодарим дивного во святых своих Христа Бога нашего, даровавшего тебя вселенстве церкви, ко столб неподвижен и утверждение истинной веры. Ты же прими от нас словеса сия, радуйся житие твое небесное, благочестно скончавай.
Радуйся, житие твое земное, благочестно скончавый, радуйся от небесного царя, венец славы получивый, радуйся, озарила вселенную светом добродетелей твоих, радуйся, яко, видя добрые дела твои, человеца Отца Небесного прославляют, радуйся, заны пред престолом Божиим молящийся, радуйся от Бога милости нам непрестанно просящий, радуйся, всякого притекающего к тебе под кров твой заступление приемляй, радуйся, яко, никто же от тебе тоще не утешен отыди, радуйся, яко, от мощей твоих чудеса многие содеваются, радуйся, яко милость Божия от них непрестанно изливается. Радуйся, чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Святителю Христов и чудотворче Григория, прими сие моление наше от любви тебе приносимое, и спроси нам у всещедрого Бога, ему же ныне предстоишь на небесе избавление от многоразличных бед и напастей, наипаче же вечная смерть и оставление прегрешений наших и наследование Царствия Небесного, да иди же вечно вкупе с тобой нам воспевать ему. Аллилуйя. Святителю Христов и чудотворче Григория, прими сие моление наше от любви тебе приносимое, и спроси нам у всещедрого Бога, ему же ныне предстоишь на небесе избавление от многоразличных бед и напастей, наипаче же вечная смерть, оставление прегрешений наших и наследование Царствия Небесного, да иди же вечно вкупе с тобой нам воспевать ему. Аллилуйя. Святителю Христов и чудотворче Григория, прими сие моление наше от любви тебе приносимое, и спроси нам у всещедрого Бога, ему же ныне предстоишь на небеси, избавление от многоразличных бед и напастей, наипаче же вечная смерть, оставление прегрешений наших и наследование Царствия Небесного, да иди же вечно вкупе с тобой нам воспевать ему. Аллилуйя. Ангел земный, человек небесный, был еси святителю Григорию от начала жития твоего, чистоту души и тела возлюбив, и Христу любовью усердно последовав, совершенство духовного достигл еси, тем же изряднейшего жительства, аки молнии, сияя светом ныне, свету великому предстоя, поминай нас, усердно чтущих тебя и воспевающих така, радуйся Евангелия Христова, верный последователю, радуйся заповеди Иисусова, хреносно исполнителю, радуйся благочестия, стеной необоримо, радуйся звездой, сияющей благодати Божией, и зарею, радуйся дерзновение велия ко Господу стяжавой, радуйся дар чудотворения свыше получивой, радуйся крепкая кормила Церкви Христовой, радуйся непоколебимой столпе православия, радуйся правила веры благочестивая, радуйся образе кротости духовной, радуйся апостольских преданий хранителю, радуйся тайн Божиих истинно строителю, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало Церкви Христовой украшение. Избранный чудотворчий, изрядный годничий, Христов догматов творец предивный, и ересей, искоренителю неленостный, многоцелебный источничий молитвенничий о душах наших, святителю Григория, яко имея дерзновение к Господу, от всяких нас бед свободи зовущих, радуйся, чудотворчий Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение.

Кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь в боль своей, моей души, отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души. Отвечает мне старое лицо —

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун.

Бог, а теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь святых пес, пес, пес. Слушай, бледнее даже во сне.

наяву оденеш потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска.

а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты ни был,

Млеколетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняясь

свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья?

отвлекись ненадолго от суетных дел. В мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провиденьем послан был, при нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой, теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

Что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравою. Жизнь моя была

и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христа.

А людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

душой с ним надо расплатиться. Таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых.

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться, а бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей,

и по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души, раз боли нет, то мы не лечим. Коль муки совести свежи, ты их забвеньем не души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога. Ты думал, шел на Эверест, но привела в дремучий лес. Благих намерений дорога. Земные ценности — обман. Не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам. Нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородства. А смерть крадется по пятам. И этот вечный капитал хранить бы надо, как зеницу. Но спрос на вечное упал, ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу. И сый в чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнаженье. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить, они так могут век прожить.

двери стучат копыта. И по земле

цвести, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились, словами били словно плетками. Все чувства добрые растаяли, открылись в сердце червоточины, и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в голгофском восхождении.

уважить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запиная же уязвившего всемирный род, сего потребль избавления.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, ин возвещающих хвалы Господней и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим сказать и я сыновом своим, яко да познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, яко же отцы их, род строптив и преогорчевай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать я ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, пониже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огни возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаше ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его, той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вонь же избави я из руки оскорбляющего, яко же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, послана ня песья мухи и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их и труды их пругом, уби градом винограды их и черничие их сланою, и предаде граду скоты их и имение их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница Его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию силомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко сильный шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стадовчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея в незлобе сердца своего, и в разуме хруку.

Боже, придоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупия раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поруганием сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поведоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сына умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яка овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и преди во еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналися языки и насадилися и. Пути сотворилися пред ним и насадилися коренья его. И исполни землю, покрый горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилась и оплот Его, и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы, и уединенный диви по еде и. Боже сил, обратися уба, и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей. И соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение его Иосифе положи ей, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет Его, руце Его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушайши мене. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишися Богу чуждему. Азбо есть им Господь Бог твой, изведи тя от земли египетские. Расшири уста Твоя и исполню я. И не послушаш о люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Аммон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быша яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего, Господи. Да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюблен население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому твоем, в веки веков восхвалят тебя. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призем на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил иси, Господи, землю Твою, возвратил иси плен Яков, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи их, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дай нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбчих, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты бо еси просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначанным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святителю Григорию, епископу и чудотворцу Неокесарийскому. Избранный чудотворче и изрядный угодничий Христов, догматов творец предивный, ересей искоренителю неленостный, многоцелебный источничий и молитвенничий о душах наших, святителю Григория, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед освободи зовущих, радуйся, чудотворче Григория, неокесарийские похвало, церкви Христовой украшение. Ангел земный, человек небесный был, еси святителю Григорию от начала жития твоего, чистоту души и тела возлюбив, и Христу любовью усердно последовав, совершенства духовного достигал еси, тем же изряднейшего жительства, аки молнии, сияя светом ныне свету великому предстоя, поминай нас усердно чтущих

хвало Церкви Христовой украшение. Видя нечестивее юноши Александрийский, непорочное и целомудренное житие твое, святителю Григория, ненавистью от дьявола вселяемую, распаляшася, научиша жену некую оклеветать тебя пред всеми, просите плату за блудодеяние. Ты же от чрева матерня, даже до блаженной кончины твоей, я, не познав греха плотского и сохранив девство неоскверненное скротостью и незлобием, молил еси друга твоего подать и просимое, поющий Богу единому верному на небесех свидетелю. Аллилуйя. Разум и сердце, имея грехом омраченное, прияла блудница, и же в Александрии мзду неправедную, с ней же и казнь лютую. Вошел бы в небес страшный, начав мучить и пред всеми, так что сия тщерь Велиарова трепетала всем телом, скрежетала зубы своими и вопила безудержно. Ты же, святителю Григория, сотворив о ней теплую молитву ко Господу, отгнал еси духа злоба поднебесная. Мы же, дивящиеся сему, вопием те так, а радуйся, воине Христов непобедимый, радуйся, радуйся, рабе Божий, благий и верный, радуйся, цвете нетления, радуйся, венчи воздержания, радуйся, целомудрие украшения, радуйся, ангел сожителю, радуйся, смирение совершенное зерцало, радуйся, ему же и бесе повинуются, радуйся, иго Христово, благое и легкое, носивое, радуйся, скорби многие, благодушно претерпевой, радуйся, им же сатана посрамися, радуйся, им же Христос прославися, радуйся, чудотворче Григорий, неокисарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Силу божественной премудрости осените, освятителю Григорий, егдокупно с другом твоим Фирмианом из Каппадокии, остави мирское учение, философию эллинскую, иначе постигайте христианские тайны, истинные тайны Божественного Писания, тем же и нас, великие учители небесного рая, ныне, проходя нетленное пажить, поминаю престола Божия, да и мы просветимся светом евангельского богопознания, поющие Аллилуйя. Имея в сердце своем огонь любви, божественное святителю Григорию, в родной город твой, Неокесарию, пришел еси, иди же все люди, просишь тебя быть им судьей и градоправителем. Ты же, избегая сети гордости и пустой славы человечестей, место сие остави и в пустыне удалился, пребывая в трудех и подвизях. Их же един Господь сердцеведец сведает. Мы же, смирению твоему и пустынолюбию дивящийся, вопием те така. Радуйся, ангел нравный человече, радуйся подвигов источниче неоскудный, радуйся, светильниче во тьме сияющий, радуйся, лампада божественного света, радуйся, пустынолюбивого горлица, радуйся, сладкопесненная свирель, радуйся, многослезный молитвенничий, радуйся, ратоборчий добли, врага победивый, радуйся, псалмопение немолчным Бога славивой, радуйся, коленопреклонение многое совершивой, радуйся, постом и сухоядением плоть свою изнуривой, радуйся, ветхого в себе человека всецело духу покоривой, радуйся, чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Бурю мирского жития и тяжелоносные страсти и волны пришед, обрел еси святителю Григория тихое и безмятежное пристанище, в пустыню вселився, Христу неленостно поработал еси, возлюбив пост и молитву, пая непрестанно Богу. Аллилуйя. Слыша блаженный Феодим, епископ Амасийский, ангелоподобное житие твое, святителю Григорию, восхоте призвать тебя от пустынного уединения к служению церковному в святительском образе. Ты же, провидев сие намерение, недостоинство свое помышляя, сокрыся во глубину пустынную. Тот же, движимый духом святым и ревностью по церкви Христовой распаляясь, совершиша посвящение дивное без тебя, херотонисов тя, во епископа града Неокесарийского. Мы же, дивящийся сему, вопием те, радуйся архиерею Бога Вышнего, радуйся служителю благоговейной алтаря Господня, радуйся неусыпной делателю винограда Христова, радуйся плоды сладкие отделания твоего ему принеси, радуйся славы Божией ревнителю, радуйся наставниче, всех к небеси приводяй, радуйся у невесте во Христу души многие, радуйся пастырю добрый, за овцы свою душу положивай, радуйся грешних милостивой заступниче, радуйся бедствующих скоро помощниче, радуйся верных прибежище граде, радуйся святителю удобрения, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Богатичней звезде подобен был еси святителю Григорию, небо церковное украшая, светом истинного богопознания озаряя, егда воле Божией покоряясь, приял еси епископское поставление во град Неокесарию, и абия восстал еси противу злых еретиков Павла и Савелия Самосадских, проповедавших ложно о таинстве Пресвятей Троицы. Ты же верное, научая подобающе воспевать о триединому Богу,

Аллилуйя. Видя безумных еретиков о Пресвятей Троице неправедно учащих, ты, святитель Григорий, прилежно моляши Господу Богу и причисти Его Матери об открытии православным христианам догматов истинных, тем же сподобил сии си явления чудного Пресвятые Богородицы со апостолом Иоанном Богословом, от них же и научен был тайным богопознания, записав, предал еси их всем верным в назидание. Мы же небесные глаголы сии принимающим, с любовью прославляем Тебя, великий таинничий, и выпием Тебя така, радуйся Божьей премудрости, созерцателю и проповедниче, радуйся истинного богословия, златословесный учителю, радуйся Пресвятая Троица благоволением осененной, радуйся Пречистая Богородица милостями ущедренной, радуйся Божия разум исполненный, радуйся благодатью Святого Духа озаренной, радуйся мрачивой пагубной лжеучения, радуйся поправой еретическое злочестие, радуйся апостольских преданий ревностной блюстителю, радуйся адамантия веры православная, радуйся усердной наставниче благочестия, радуйся в самом себе храм трипостасному божеству устроивай, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, церкви Христово украшение. Проповедник святоносный триединого Бога, святителю Григорию явился и сей наученный от самой Пресвятей Богородицы апостола Иоанна Богослова, как во Святую Троицу истинно веровать, непрестанно взывал еси Отцу Слова Живаго, премудрости ипостасной силы и образу вечного. Аллилуйя! Воссия заря истинного богопочитания граду неокесарии, во тьме и дал поклонение пребывающему с пришествием Твоим, святителю Григория, множество бо идолов и им служащих обред в языческих капищах молил еси Господа, да призрит на создание своя, просветит люди погибающие, обратит я на путь спасения. Сего ради вернее научишися воспевать идти, радуйся искоренителю демонского служения, радуйся насадителю истинного богопочитания, радуйся божественную силу идола поправой, радуйся тьму неверия разгнавой, радуйся слава веры православная, радуйся церкви Христова утверждения, радуйся прелесть демонского посрамивой, радуйся неверное боговедением просветивой, радуйся щите, охраняя и благочестие, радуйся мечу, посицая и нечестие, радуйся верных удобрения, радуйся неверных посрамления, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, церкви Христовой украшения. Хотящи некогда нечестивее жители неокесаристи совершать языческий праздник Зевсу, невзирая на увещание Твоя, святителю Григория, наведоша, нося гнев Божий и наказание страшное, губительную язву смертоносную, яко смешавшая радости безумия с плачем, веселью же превратившуюся в горе и несчастье, познав же люди свои заблуждения, просишь Тебя остановить и болезнь лютую молитву Твою к Богу. Его же Ты единого почитал, еси владыкою над всеми, и воспевал Ему. Аллилуйя! Нового Тебя чудотворца исповедует Христова Церковь, святителю Григория. Силою Бог Божий в Тебе действующие больные исцеляешь, прокаженные очищаешь, демоны прогоняешь. Ты будешь всем воистину помощник, освободитель, питатель и врач. Сего ради выпием Тебя така, радуйся десница чудотворная Иисусова, радуйся язычия Христов словом исцеляй, радуйся дерзновение велика Господа стяжавой, радуйся чудотворение дар свыше получивой, радуйся преславный в бедах заступничья, радуйся превеликий в напастях защитниче, радуйся исцеление источниче, радуйся люте страждущим помощниче, радуйся бесов прогонителю, радуйся многоцелебной кладезью неисчерплемой, радуйся избавление от печали, радуйся подаяние благости, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало, церкви Христовой украшение. Странное чудо явися святителю Григорию, егда брата два, езера от отца в наследство получистое, не могуще моему разделите его между собою, воссаста друг противу друга. Ты же молитвою твою ко Господу иссушил есионое, дабы не иссякла есть любовь братская, научая верное в мире друг со другом воспевать и Богу. Аллилуйя. Весь воистину православный мир почитает Тебя, святителю Григория, великого чудотворца, ибо молитвою Твою ко Господу и водружением жезла Твоего течение реки изменил еси, сохранив земли плодородие, призвав же имя Иисусова гору подвигнул еси, дая место для воздвижения храма Божия. Мы же дивящиеся сему вопием Те, радуйся сосуде благодати Божией, радуйся неиссякаемый источничек чудес, радуйся истинно исправителю душ человеческих, радуйся сварливых братьев разумления, радуйся
яко Тобою зависть попираем, радуйся, яко Тобою благонравное житие исправляем, радуйся над стихиями, благодатью Божией владычествуяй, радуйся уставы земли верою Твоей применяй, радуйся речные устремления жезлом Твоим укротивой, радуйся земли плодоносия молитвою Твоей даровавой, радуйся усердный храмоздателю, радуйся человеколюбивый пастырю словесных овец, радуйся чудотворче Григория, неокисарийское похвало, церкви Христово украшение. Всякое естество ангельское удивися дару прозорливости твоей я, святителю Григорию, егда узрела еси в простом угольщике Александре, мужа богоугодного, благочестивом, будущего епископа града Команны. И так и сокровище потаенное открыл еси украшением церкви Христовой ставшее. Сего ради мы со бесплотными лики вопием Богу. Аллилуйя. Ведь и многовещание недоумеют изобразить и силу Божию в тебе действующую, святитель Григорий, егда трое иудеев восхотеша над тобою посмеятися, единого от нечестивца своих при дороге обнаженного, яко мертво положивший, рыдающую же над ним и просящую тебе одежды покрытия, наготу его. Ты же, покрыв его, воистину бездыханным сотворил еси, искусителей посрамляя и мертвым погребать и своего мертвеца оставляя. Мы же, прославляющие тебя, святителю, сице вопием, радуйся духом прозорливости озаренной, радуйся духом страха Божия напоенной, радуйся будущее, яко настоящее ведай, радуйся дальнее, яко близ сущее прозревая, радуйся небоязненной истины проповедничая, радуйся ревностной лжи посрамителю, радуйся беззаконных словом обличения, яко гром поражай ей, радуйся нечестием ослепленных, яко молния посеца ей, радуйся к наказанию безумных иудеев Бога преклонивой, радуйся скверного хульника жизни лишивой, радуйся, яко тобою попрано бысть глумление, радуйся, яко тобою пожерта бысть зависть. Радуйся, чудотворче Григорий, неокисарийское похвало, церкви Христовой украшение. Спасти хотя и души словесных отец, овец твоих, святителю Григория, яко пастырь добрый восстал еси противу волка хищного, нечестивого гонителя Декия, и же понуждаши христиан к поклонению идолам и предай их мучениям и злой смерти. Ты же, отеческой любовью движимой, призывал еси верных укрытись от мучителей, дабы, обессилев в страданиях, не отпали от Бога истинного. Ему же до времени в дебрях и расселенных гор воспеваху. Аллилуйя. Стены горнего Иерусалима прияша тя, святителю Григории, по отшествии твоим от земных к небесным. Паства же твоя плакаша о тебе, яка о своем отце чадолюбивом. Мы же зрящие тебя погребаемой, теплого предстателя на небеси, имейте тебя уповая, с рыданием купно и надеждой вопием тебе. Радуйся, великий угодничий, жизнь по Бозе возлюбивой. Радуйся, веру, надежду и любы, даже до конца сохранивой. Радуйся, отче чадолюбивый, в начале епископства в ограде Неокесарии, имевый лишь сей надесь христиан и их млеком евангельских заповедей вскормивой. Радуйся, трудолюбивое пчело, весь град медом Христовой веры усладивой и пред кончиною твоей лишь 70 язычников в горечи заблуждения оставивой. Радуйся, лучу солнца правды, теплотой божественной любви нас согревай. Радуйся, свечом многосветлая, светом истинного богопознания нас озаряй. Радуйся, бисери честный, сердца нашего веселяй. Радуйся, камень дорогий, люди православные украшай. Радуйся, небесных сил собеседниче, радуйся, всех святых сонаследниче. Радуйся, яко тобой бездну милосердия Боже, призываем, радуйся, яко тобою спасение вечно получить и уповаем. Радуйся, чудотворче Григория, неокисарийское похвало, церкви Христовой украшение. Пение благодарственное Пресвятей Троице принесоша, люди неокисарийсти, егда обретоша честные многоцелебные мощи Твои, святителю Григорию, аки спасительный источник, дивные чудеса содевающий, и поставиша их в церкви соборней, пая Богу. Аллилуйя. Светоподательного светильника, просвещающего души и телеса, явил тебя Господь, святителю Григорию, людям православным во всей вселенной, ибо молитвами твоими пособствуешь не точью в Неокесарии сущим, но и в пределах Отечества нашего пребывающим. И московский князь Василий Темный освобожден бы с чудной из татарского плена не иным чем, но помощью твоей и предстательством посему и воздвиже церковь во имя твое на месте, с него же узри стены кремлевские, на нем же иным
ныне прославляешься и слышишь, и такова. Радуйся, небес, присельничий жителю, радуйся, земли, молитвенничий предстателю, радуйся, людям православным поможения, радуйся, рода христианского возвышения, радуйся, лествица Богом утвержденная, еже восходим к небеси, радуйся, по крови Богом сданной, им же покрываться мнозе, радуйся, из уст пленения изымай ей, радуйся, от мятежа и брани соблюдай ей, радуйся, многих от погибели исхитивай, радуйся, бесчисленных неврежденно сохранивай, радуйся, ко тобой от вечной смерти освобождаемся, радуйся, ко тобой бесконечной жизни сподобляемся, радуйся, чудотворче Григорий, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Благодать данную тебе от Бога сведущий, с любовью восхваляем тебя, святителю Григория, помышляя, яко не могуще по достоянию изобразить и величие, и славу твою, моли же о нас, чадых твоих духовных, да милостив будет Господь и к нам грешным, да облагодатит и нас ходатайством твоим, не от града, не от кесарии, но от российских предел, вопиющих ему. Аллилуйя. Поюще Богу угодное житие Твое, святителю Григория, благодарим дивного во святых своих Христа Бога нашего, даровавшего Тебя вселенстве Церкви, яко столб неподвижен и утверждение истинной веры. Ты же прими от нас словеса сия, радуйся житие Твое небесное, благочестно скончавай. Радуйся житие Твое земное, благочестно скончавай. Радуйся от небесного Царя, венец славы получивай. Радуйся, озаривай вселенную светом добродетелей Твоих. Радуйся, яко, видя добрые дела Твоя, человеца Отца Небесного прославляют. Радуйся, заны пред престолом Божиим молящийся. Радуйся, от Бога милости нам непрестанно просящий. Радуйся, всякого притекающего к Тебе под кров Твой заступление приемляй. Радуйся, яко, никто же от Тебе точно не утешен отыди. Радуйся, яко, от мощей Твоих чудеса многие содеваются. Радуйся, яко милость Божия от них непрестанно изливается. Радуйся, чудотворче Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение. Святителю Христов и чудотворче Григория, прими сие моление наше от любви Тебе приносимое, и спроси нам у всещедрого Бога, Ему же ныне предстоишь на небесе избавление от многоразличных бед и напастей, наипаче же вечная смерть и оставление прегрешений наших и наследование Царствия Небесного, да иди же вечно вкупе с Тобой нам воспевать Ему. Аллилуйя. Святителю Христов и чудотворче Григория, прими сие моление наше от любви Тебе приносимое, и спроси нам у всещедрого Бога, Ему же ныне предстоишь на небесе избавление от многоразличных бед и напастей, наипаче же вечная смерть, оставление прегрешений наших и наследование Царствия Небесного, да иди же вечно вкупе с Тобой нам воспевать Ему. Аллилуйя. Святителю Христов и чудотворче Григория, прими сие моление наше от любви Тебе приносимое, и спроси нам у всещедрого Бога, Ему же ныне предстоишь на небеси, избавление от многоразличных бед и напастей, наипаче же вечная смерть, оставление прегрешений наших и наследование Царствия Небесного, да иди же вечно вкупе с Тобой нам воспевать Ему. Аллилуйя. Ангел земный, человек небесный, был еси святителю Григорию от начала жития твоего, чистоту души и тела возлюбив, и Христу любовью усердно последовав, совершенство духовного достигл еси. Тем же изряднейшего жительства, аки молнии, сияя светом ныне, свету великому предстоя, поминай нас, усердно чтущих тебя и воспевающих така, радуйся Евангелия Христова, верный последователю, радуйся заповеди Иисусова, хреносный исполнителю, радуйся благочестия, стеной необоримо, радуйся звездой, сияющей благодати Божией, Божией зарею, радуйся дерзновение велия ко Господу стяжавой, радуйся дар чудотворения свыше получивой, радуйся крепкая кормила Церкви Христовой, радуйся непоколебимой столпе православия, радуйся правила веры благочестивая, радуйся образе кротости духовной, радуйся апостольских преданий хранителю, радуйся тайн Божиих истинной строителю, радуйся чудотворче Григория, неокесарийское похвало Церкви Христовой украшение. Избранный чудотворчий, изрядный годничий, Христов догматов творец предивный, и ересей, искоренителю неленостный, многоцелебный источничий молитвенничий о душах наших, святителю Григория, яко имея дерзновение к Господу, от всяких нас бед свободи зовущих, радуйся, чудотворчий Григория, неокесарийское похвало, Церкви Христовой украшение.

звери стучат копыта. И по земле без пастыря придет заблудших душ

Не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая. И в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

сорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием. И светильник любви озарит вас небесным сиянием. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.